0: 谢谢
1: 谢谢。
2: 那么请带着这份祝福走向您的舞台，祝您一路生花。
3: Ну, это старинная русская, да, песня очень красивая, историческая, из оперы «Князь Игорь». Постоянно звучит как саундтрек. В нем есть такой именно старинный русский дух. И в сказке о царе Салтане белого лебедя забивал черный, и потом она как бы все равно выпорхнула, и вот я в номере тоже это пытался сделать, что черные лебеди как немножко от

0: 谢谢
1: ，so beautiful， 太美了，太闪亮了。我们一会儿再跟大家介绍一下哈，先打分，各位评委做好准备，来，请打分。请锁分。
2: Богдан, вы выбрали произведение с огромной историей. Это не просто красивая мелодия, это глубокая история, которая рассказывает о тоске по родному краю, о мечте, о свободе и надежде, о возвращении.выразили в этой песне вот эти все глубокие чувства. Я поздравляю вас.
1: 我跟您今天就像一位天鹅王子，身上带着天鹅公主，直到他上场之前的最后一分钟，博格丹仍然在后台亲手一针一线地缝他的衣服，恰好就在上台前的最后一秒，衣服完成了。
3: Я просто не успевал, поэтому не показывал.
1: 我不知道大家喜不喜欢这身服装，非常非常漂亮。先转身给大家看一下，这是天鹅公主，是上个世纪的一幅俄罗斯的名画，所以她把天鹅公主带到了自己的身上。而且你知道吗？博格丹来到义乌就像回了家一样，或者准确地说，他觉得义乌就是天堂，上面所有的珠片、装饰、针线、金丝银线，全部都是。义乌货，他每天只要有时间，他就去义乌的小商品市场去逛啊逛逛逛。这一件衣服做了多长时间？
3: Я делал три недели в России, это и здесь пять дней. Ну после прошлого эфира каждый день, все время, каждый час.
1: 这是一位全能的歌手，而且这是他最热爱的事情。当然，他更在意的是把悠长的俄罗斯文化带到我们丝路之星的舞台上，他做到了。谢谢，谢谢博格丹。